0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмого устайсис весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Вітаю, поважаных слухачоў. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзіловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Спеціальны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны. Як ён будзе дзейнічаць і на якім этапе зараз усё знаходзіцца? Ці прыцягнуць увогуле Лукашэнку? Гэта ўсё мы пачуем у рубрыцы «Каментар эксперта» разам з нашым экспертам Ілём Нузавым.
9: Преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии.
8: Совет по правах человека проведет свою 62-ю сессию с 15 червня по 10 липеня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А какие темы там будут разглядаться? Там есть темы, связанные с Беларусью. Про это почуем у рубрицы «Правооборонный словник». Героиней рубрики «Особа» будет Катерина Андреева, журналистка Белсату, якая после стриму с белорусских протестов у листопаде 2020 года была затриманная. У Варшавском музее «Вольной Беларуси» открылась выстава «Депатриация». Про это подробнее у рубрицы «Подея». Все это после короткой музычной паузы, тому заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Барцеловская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу. Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореі, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте паслухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политическое руководство Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия – один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти, такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решения специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину. То есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать, потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений накануне совершения преступления агрессии. Он заявил, что он это делает, и это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Это был коментар Іллі Нузова з ФІДЕАЖ. А ми будемо надалі сочити за ситуацією вокруг спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочинство і агресію.

0: Радио Рація. Рація.
1: Працягваем суботні інформацыйна-музычны ефір Радио Рація. Нашая журналістка Вольга Сямашка пацікавілася гістарычнай тэмай. 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войска Рэчапаспалітай. У Смаленскім рэспубліканскім цэнтры адзначаюць, што тыя падзеі застаюцца адной з ключавых старонак гісторыі горада і самавызначэння ўсяго рэгіёна ў нашы дні, кажа кіраўнік цэнтра Сергей Фролов.
2: Для меня, как представника Смоленского республиканского центра, дата 13 червня 1611 года имеет принциповое и символичное значение. Когда мы глядим на эту подзею с пункта глядения правдивых историй Смоленщины, то эта дата – день вертания Смоленска в родную европейскую семью. После двух годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную частку складали менавито литвины, родки сучасных белорусов, вызволили город. То есть одним из головных натхняльников этой кампании был канцлер ВКЛ Лев Сапега, який лічив вертання Смоленска з правой гону. І що отримав Смоленск після 13 червня? Це вже у листопаді того ж года город отримав Магдебургське право, смоляне здобили самокерування, власний магістрат, незалежний суд і свой герб. Смоленск став повновартісним вольним європейським городом, где дейничал закон, статут ВКЛ. Сегодня в самим Смоленску нияк святкования таких нема.
3: Может быть, сустракали меркование историку Смоленска, Смоленщины всей России вокруг этих подей. И как это меркование изменились за последние десятилетия?
2: Видите, не, я таких не сустракал историков. Погляд только такие отворотные. Смолянам навязывают миф про героичную оборону от польско-литовских интервентов. Ставить помники московскому воеводе Шейну, там на вот заложили некий сквер имя Шейну, а саму дату подают как трагедию. Поляки взяли Смоленск.
3: Тому повинен чекать хоть некий, может быть, науково-практичной конференции, даже 315-й годовины не приходится.
2: Покуль такая влада в России, то нет.
3: А по ваших назираниях, накольки жыхары Смоленска ведают этот период? Что сирот их рассказывают про историчную осаду и штурм Смоленска в 18-м стагодзе? Что кажут в школах?
2: В школьных подручниках там только то, что трагедия в устнах. Ну так, есть какие-то там семьи, которые ведают про это. И это такие больше, хиба, напевно, польские такие семьи.
3: Бачите, сколько, например, людей приезжают на то же самое поле Грунвальдской битвы. Те назираются у Смоленску, те вокруг места памяти, связанной с осадой, штурмом Смоленска, агулом про те подеи.
2: Ведаете, там был помник калисти, так, но это было вельми-вельми давно, в 17-м стагодии. Зараз его нема, и то, что там какие-то там сгадки про него, так само все выдалили. А помник был, так. Была медаль такая с этим помником.
3: Сплануете вы у межах Смоленского республиканского центра некие мероприятия и акции у памяти 415-й годовины вызволения Смоленска?
2: Зараз покуль не, але коли мы говорим про будучыню незалежной Смоленской республики, то эта дата станет одним из ключевых пунктов пересэнсавання всей нашей истории. Первое головное, мы цалком адмовимся от московской имперского мифа, який стагодзе перетворял Смоленск в некий такий вечный окоп, форпосток войны супраць Заходу. В незалежной Смоленщине мы плануем 13 червня будет отзначаться не как день трагедии, а как день смоленского самокирования европейской спадщины. Мы будем святковать то, что город тогда вернулся до закона, правов, отримавший Магдебургское право. Это будет свято города, який керуется выборным магистратом, а не забаронами с московского Кремля. По-другому, эта дата станет символом будаўніцтва мостов, а не стен, замест того, как полохать смолянов мифами про польско-литовских интервентов. В этот день мы будем святковать в Смоленску и чекать гостей с Минска, Вильни, Варшавы. Это будет день супольной и региональной памяти европейской интеграции. Вот такие планы. Але это, на это требует час.
1: Таким чином, 3 червня 1611 года войски Речи Посполитой вызвали Смоленск. Па двухгадовай аблозе горад вярнуўся да беларускіх земляў і атрымаў магдэбургскае права. Пазней быў першым горадам з такім правам у расійскай дзяржаве. Да расейцаў паўторна адышоў у 1654 годзе. З-за працяглых баёў за Смаленск войскі Рэчыпаспалітай не змаглі належна выступіць на Маскву і падтрымаць уласны гарнізон.

0: 5 червеня вынес присуд семьи Корсаковых. Пелагею Корсакову заочно осудили на 11 годов позбавления воли за небыто здраду державе. Ее батьков Дмитрия и Татьяну Корсаковых осудили на 14 и 12 годов позбавления воли, а так само призначили штраф у 50 тысяч рублей. Их так само виноватили у здраде державе, а еще у незаконных деяниях со сброей и незаконным перемещении сброи праз мяжу. Зараз суженцы находятся за кратами. Сутность обвинувачивания неведомая. Уся семья працевала у дитячем садку номер 518. Пелагея Корсакова зараз является волонтеркой во Украине, координатором группы худкого реагирования на российские авиаудары.
1: Часом не до законов.
0: Верховный суд 8 червеня разглядел апелляционные скарги обвинуваченных у здраде державе былых керовников Барановицкой незалежной газеты «Интэкспресс» Владимира Янукевича и Андрея Покаленки. У вынику двухденного слухания судовая коллегия покинула у силе присуд Владимиру 14 годов позбавления воли. Андрею Покаленку термин зняволения зменшили на 1 год до 11 годов.
1: Часом не до законов.
0: 41-годового жыхара Мазыра Павла Чарняка осудили по справе Гаюна до 4 годов обмежевания воли с накированием у поправчую установу открытого типу. Гомельский областный суд признал его виноватым у содейничании экстремистской деятельности.
1: Часом не до законов.
0: По политичных справах осудили двоих менских пенсионеров. 75-годовой Лилии Гринько призначили хатнюю химию по обвинувачиванию замаху на соденешение экстремизму и уластно у соденешение экстремизму. А вот 72-годового Александра Котляника увогуле отправили у колонию. Его осудили за небыто заклики до санкций або інших деяння, шкодных для национальной безпеки, и за быцем бы створения або удел у экстремистским формовании.
1: Часом не до законов.
0: За нібито садзейнічанне экстремізму осудили і 41-годовую бабруйчанку Ганну Краснеўскую. Жанчына замужам выховывае 10-годовага сына. У полі зроку силовиков бабруйчанка трапіла яшчэ падчас пасля выбарчых протестов. У кастрычніку 2020 года мясцовы суд аштрафаваў яе на 10 базовых велічынь, на той момант 270 рублёў, за удзел у масовых мерапрыемствах. Цяпер жа стала вядома пра крымінальную справу, якую разгледзеў Магілёўскі областный суд. Что конкретно стало нагодой для переследу и які докладный термин призначили жанчыне, пакуль невядома. Верагодна, ёй просудили хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
0: 21-годового курсанта Академии авиации Вадима Кузнецова так само осудили за небыто содейничание экстремизму. Подчас учебы Вадим был активным студентом, уваходил у курсантский медиа-центр. Недавно стало ведомо про криминальный переслед хлопца. Берастейский областный суд имоверно присудил ему хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
0: У Гомельском областном суде вынесены присуд троим жыхарам Гомельской области. Их усіх так само обвинувачивали у содейничании экстремистской деятельности. 30-годовому жыхару ветки Валеру Мельникову присудили або позбавление воли у колонии, або обмежевание воли с накированием у поправчую установу. То же самое присудили 45-годовому жыхару Гомеля Сергею Янченку. На хатнюю химию осуджены 38-годовый жыхар вёски Тяруха Гомельского района Андрей Шараметьев.
1: Часом не до законов.
0: Сестру былого политвязня 23-годовую Наталью Бондарук оштрафовали на 225 рублей за небыто несанкционированное пикетование. Наталья была затримана 9 червеня и смешана у Берастейский ИЧУ. Нагодой для этого стало то, что на Великдень 12 красовика она стояла на улице Советской, где рассказывала минакам про Христа. Наталья – родная сестра экс-политвязня Данилы Бондарука, який отбыл 5 годов колонии за протесты 2020 года.
1: Часом не до законов.
0: С початку червеня по всей Беларуси разгорнулся масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом, який признали экстремистской организацией. Силовики распочали криминальную справу за оплату навучання с 2016 года. Правоборонцам «Вясны» вядома уже больше за 60 пиратрусов у выпускников, студентов и інших дотичных до университета людей, а так само их родных. Допыты и пиратрусы по справе ЕГУ протягиваются. До людей приходят навод на працу, а некоторым телефонуют и просят прийти на размову.
1: Часом не до законов.
0: 12 червеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 40 прозвішчаў. Цяпер у ім 6703 чалавекі.
1: Часам не да законаў.
0: У Беларусі працягваюць пераследаваць адміністратараў чатаў сваякоў асуджаных. Так, чат сваякоў асуджаных, якія адбываюць тэрміны ў Бабруйскай калоніі нумар 2, не ўваходзіў у спіс абвешчаных экстрэмісцкімі. Аднак 5 чэрвеня ў тэрміновым парадку ён быў самараспушчаны. У назве вайбер-чата не было згадкі аб калоніі. Ён выглядаў проста як чат узаемадапамогі людзей, якія патрапілі ў цяжкую сітуацыю. Спецслужбам удалося выявіць адміністратара чата, і кіраўніцтва калоніі прыгразіла вялікімі праблемамі, калі чат працягне працу.
1: Часам не да законаў.
0: У Менску на таргі выставілі дзве кватэры, уладальнікам якіх значыцца поўны цёзка Аляксандра Азарова, экс-сілавіка, былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па аднаўленні правапарадку і кіраўніка Байпол. Гэта адна пакаёўка на вуліцы Лілі Карастаянавай і двушка на вуліцы Скрыпнікава. У першай кватэры зарэгістраваны адзін чалавек, а ў другой трое, двое з якіх непаўналетнія. У лютым 2024 года Аляксандру Азарову па справе Байпол прысудзілі 25 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у 400 тысяч рублёў. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Палова раніцы з рацыяй у суботу 13 чэрвеня ўжо за намі, але перад намі яшчэ таксама многа тэмаў, якія падрыхтавалі нашыя корреспонденты и журналисты. В Украине началась подрыхтовка книги про белорусов, которые загинули в Украине, обороняющие ее независимость и свободу. Про это поведомил керовник Громадского союза белоруська «Шпильнота Украины» Алексей Францкевич пошла с встречи 12 червеня с украинским историком Игорем Питковым.
2: Я был запрошен в институт имя Ивана Франка, где Игорь показал мне книги. Я вельми ему вдячный. Он запропоновал в рамках университетского проекта издать книгу, в которой будет описано житие и подвиг белорусских героев, которые отдали свои жизни тут, начиная с 2014 года российско-украинской войны за нашу и вашу свободу. Мы уже с историком давно сябруем. Он приходил до нас на наши импрезы и у музей наведываю наши выставки, ведая, уже начал собирать информацию про белорусских героев. Мы нададим всю информацию, якая есть у нас. Я сподіваюся, что зусім хутка уже з'явится книга, в якой будет описано життё и про то, як яны отдали тут в Украине своє життя, про белорусских, про сучасних белорусских национальных героев.
3: Так само у украинского историка Игоря Паткова есть книги и про грузинских и польских героев российско-украинской войны.
2: Передал эти книги, ведали, что про грузинов где-то описано там больше, там, около 130 грузинов, да, вошли истории в книгу, а вот

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 11 хвилин застається до 11 години у Польщі. О, вибачайте, до 10 години у Польщі, а 11 у Білорусі. Это добрый час, каб за хвилину послухать фельетона Юлии Сивец, але ранее еще загланем у тея новины, якія рыхтуе Анжалін Калялкоўская. Недобрые новины, особливо тая першая по украинскому Херсону за одну ночь нанесена 8 ударов авиабомбау. И може на тым затримаемся, бо саправды вайна не канчаецца, а можна сказаць, што яна яшчэ ў разгары і то штораз большым. Так як я сказаў у нашым эфіры, цяпер фельетон Юлія Сівец скажа пра дачу для працы.
2: Фельетон рації.
3: Міністерство економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазней, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул экономичная деятельность у особливо буйным померы. Коли так далее пойдет, то хутка сдачу квартиры с ванной и туалетом так само можно будет признать готельным бизнесом. Бо наво что человеку ванная, видовочно ж, каб оказывать оздоровленшие послуги. А туалет – это увогуле элемент инфраструктуры для приема наведвальников. Коли проект указа об удосконалении деятельности садоводчих товариств, подрихтованный Минэкономики, будет приняты, то на землях, призначенных для коллективного садоводства и дачного будовництва, будет забороненное проведение забавляльных, спортивных и культурно-массовых мероприемств. Тут открывается соправдный простор для фантазии. День народжения на даче – заборонено. Веселье у семейном коле вельми подозрено. Турнир по шашках помеж соседями амаль незаконная спортивная деятельность. Навод шашлык теперь может опынуться под пытанием, бо где шашлык, там компания, где компания, там размовы, а где размовы и смех, там уже чего доброго культурно-массовое мероприемство. Особливо, коли нехто включить музыку, тут уже и до экстремизму недалеко. Поводле новой логики выходить, что дача потребна выключно для працы. Отпочивать не належить. Отпочинок – это уже агроэкотуризм. А агроэкотуризм потребует дозволов, справоздачности и, самое главное, податков.

0: космонауты. Початок о 18-й године у музычной кавиарни «Фама». У Бельску под Ляским проходит фильмовый фестиваль «Синяя кропка». Кинопоказы будут отбываться у субботу и неделю 13 и 14 червеня. Початок о 10-й године. Гминный центр культуры у городку запрашает на фест ярмарка на Замковой горы, який отбудется у неделю 14 червеня на территории Замковой горы. По улице Замковой узникне живой середньовечный лагерь, дякуючи Подляскому товариству исторической реконструкции Трскавицы. Мероприемство будет адукаційним и семейным, сполучить историю, народную культуру и региональные кулинарные традиции. Супровская публичная библиотека запрошає аматора живопису на открытие выставы картина Гати Михайловской и Марека Хомчика. Вернисаж почнется о 16 године. Подляский музей народной культуры запрошает у неделю 14 червеня на Подляский фестиваль сыру. Мероприемство начнется о 10 године у Подбелостоцким скансене. 13 и 14 червеня на площади перед театром Венгерки у Белостоку будет проходить кирмаш кветок и рукоделля. Початок о 9 године.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляк.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Знаходки по Беларуси в Киеве. Ксяндзы белорусы на Виленщине. Белорусский хор у Аргентине.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Ковинское выдание «Покличу» в 1926 году информуя. На днях звернулся с науковой командировки в Одессу и Киев супрацовник инбелкульту товарищ Даугяла. У рукописных отделениях архивов, библиотек и музеев этих городов товарищ Даугяла знайшел цікавые материалы, вельми каштовные для истории Беларуси. У Киеве у Центральном архиве старожитных актов захованы справы былого менского генерал губернаторства, які адносяцца до конца 18-го стагоддзя, а таксама розныя акты, якія датычацца Мазырщыны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годе пише: «У момент обурення с причины незгодливости ксяндзов белорусов заниматься опалячиванням своего народу, посол Заморский зусім не у спадзеўкі публично признал, что Віленщина зусім непевная с боку своей официально обвешченной польскости, и праца ксяндзов белорусов у керунку национального пробуджения белорусов-католиков может разбить усе захватницкие пляны польских националистов, як светских, так и у сутанах.
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Калосі» у 1939 годзе звертае увагу на беларусаў у Аргентыне. Беларусы заарганізаваны ў беларускім таварыстве культура ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрес наладзілі беларускі спектакль. Пры таварыстве культуры існуе хор. Таварыства налічвае каля 180 сябров.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Вільні знову обвяшали паветраную тривогу. У Могилеве на войсковые сборы отправили восьмиклассников. У Рогачеве разбурается дом, связанный с творчеством Владимира Короткевича. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня ранком жыхары литовской столицы отрымали поведомление на свои телефоны от узброенных сил Литвы об магчимой небеспецы у поветры. У поведомления закликали заховывать спокой и знайсти безпечное место. Причиной тревоги стал радиолокационный сигнал с прикметами, характерными для беспилотных летательных аппаратов. У поветра поднимали знишальники миссии НАТО. Вилинский аэропорт поведомил об спынении своей працы. Тревога должилась приблизно полгодины. Как поведомило выдание ЛРТ, тревогу скасовали неузабаве после того, как высветлилось, что на территорию Литвы с боку Беларуси залетел черговый метеозонд с контрабандой. До информации из Беларуси. У Могилеве на научально-полевые сборы с нормативами у химической обороны на 5 дён отправили 14-годовых вучнев 8 классов. Обовязковые 10-дённые научально-полевые сборы с этого года уведены в Беларуси для вучнев 10 классов. Однако у Могилеве постановили этим не обмежевываться и отправили на сборы на базе 188-й гвардейской инженерной бригады у вёсцы Пашково 8-классников Могилевского областного кадетского училища. Про это рассказывается на инстаграм-сторонце научальной установы. Сборы проходили с 1 до 5 червня. Для детей была организована стрельба с автомата Калашникова у полной боевой амуниции. Так само вучням треба было сдавать нормативы у надевании сродков радиационной, химичной и биологичной обороны и выучать алгоритмы денег во умовах уживания зброи массового поражения. Дом у Рогачеве, что на Гомельщине, где створал свои творы народный письменник Беларуси Владимир Короткевич, находится у занедбанном стане и поступово разбурается. Про это поведомляет выдание «Позерк». Будинок был побудован у 1914 году дедом письменника Василем Гринкевичем. У Короткевича в доме был особный покой для працы, где он писал о повести «Ладья роспачи», «Сивая легенда», а так само твор «Вина дожжов». Там были створены значные частки романов «Колосы под серпом твоим» и «Христос приземлился в городни». У теперешний час огорожа сядибы частково обвалилася, а сам дом поступово губляя свой историчный выгляд. Краязнавцы и доследчики творчести Короткевича неодноразово означали необходимость захования этого объекта как частки историко-культурной спадщины. Однако стан дома протягивая погоршаться. Об мясцовом культурном житті. Мастацкие галереи не спыняют свою деятельность на летние вакации. Часом у летний период, наоборот, яны интенсивно працуют с надеей на увагу туристов и гостей города. Вот и у Белостоцкой галереи «Маршант» у минулую пятницу было вельми людно и шумно. Там открывалась выстава белостоцкой мастачки Бернарды Никиторович. И она показала свои зусім новые працы.
3: До тех час бардзей мое маларство было фигуративное, и того ще трымалам, любила takie malować twarze, też portrety. Natomiast no, zawsze ciągnęło mnie do czegoś innego i do odkrywania nowych światów. I abstrakcja bardzo mi przypadła do gustu. I w tej chwili podmiotem nadal jest człowiek, natomiast już zupełnie inaczej, tak? Bardziej maluję intuicyjnie, bardziej to tak płynie ze mnie. No uwielbiam eksperymentować i myślę, że się chyba nie zatrzymam. Taka jestem też osobowościowo.
2: Куратором выставы выступила мастацтвазнаўца Іоланта Рагоўская. На открытии она назвала мастачку вечным подорожником, які адлюстровывае у своих картинах неоднозначность понятия человечества. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье пахмурно с прояснениями. Махчимый дождь. Температура поветра плюс 16, плюс 18. Ветер полднево-заходний до 8 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио

0: станция. Белосток,
1: Свислович,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Маніфест.
3: Про гукавую школу, про гукавый театр. Расповеди, калі ласка, что это такое и як это працуе на практыцы?
4: Гукавы театр уже на дадзены момент, мне здаецца, перайшоў у саму мою вокальную школу. Это частка вокальной школы. Это просто еще одно отхиление группы. Есть группа по написанию песен, группа просто по вокалу, там белый спев, а гуковый театр – это гуковый театр. Конечно, я его трошки отделяю от всего, бо люди, которые со мной уже год в этом театре, ну, я бы сказала, больше мают профессийный характер уже. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
3: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
4: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У середине сидят глядачи с закрытыми очами. Вокол их, по коле, находится сам театр. Находятся люди гукового театру. И робить гуковый спектакль, как бы погружая у 3D-атмосферу глядача.

0: Tak, privitanie usim, kto zaraz śpiewają w kolektywie Arlanie i tym, kto śpiewała, zaraz może słuchaj nas. Nagadają kolektyw Arlanie, naprawdę jubilejny. Będzie oznaczać jubilej, bo ten kolektyw jeden ze starszych, a może nawet najstarszy narodny kolektyw tut na Podlaszy, białoruski narodny kolektyw, był stworzony w 1946 roku.
1: Ну что ж, а мы витаем нашу слухачку с подарынью Нину из Белостока. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, алло. Алло. Ох, здаецца, нешта не ўдалося нам. Ну што ж, будзем спадзявацца, што яшчэ ўдасца. Так што,
0: можа, гэта яна фальніца, якая зараз у Беластоку нешта тутай нам тэхнічныя праблемы тутай наводзіць на тэлефон. Мой тата Павел Ялоза са старога Беразова 9 чэрвеня адзначаў сваё 80-годзе. З гэтае нагоды жадаем яму доўгіх гадоў жыцця, супольна з жонкой, у здоровье, спокою, каб счастье николи их не покидало. Пожадание передає дочка с семьей.
1: А вот же у нас есть телефон. Зараз поглядим. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: С подарыня Нина, правда?
2: Так.
1: Вельми тешуся, что вам удалось еще раз дотелефоноваться до нас.
2: Жадаю
1: и вам слово.
2: Вам всего наилепшего, счастья, здоровья, всего-всего доброго. Во-первых, хотела переслать пожелание для родины Багнюков из Белостока, для родины Карчевских из Белогостоку и для целой родинки дужей Матиевских родины, батьков, дядков и молодых, и наимолодшие настучки наши. Теперь, что хотела переслать пожелание тут и на Вежбовую улицу для Семенчук Нины, всего наилепшего счастья, здоровья и для с 15-ки, то 17-ки для Марии и для Габшлюбы, и для целой родинки Ташинских. Жичу вам всего наилепшего счастья, здоровья, всего доброго жичу. Теперь хотела переслать еще по заданию Белостоку для Бирицких родин, для Петра, целой родинки дети, и для Ромка, для целой родинки. Жичу вам всего наилепшего счастья, здоровья, всего доброго. Теперь хотела переслать по заданию у вёску Міхновку для Ольги Харкевич. Всего наилепшего счастья, здоровья, всего-всего доброго. Теперь хотела еще переслать пожелание у Старое Лявково для родины Зачим и для родины Равинских. Жичу вам дуже счастья, здоровья и всего-всего доброго жичу вам. Теперь хотела еще переслать пожелание у Нове Лявково для Лещинских. Жичу вам всего наилепшего счастья, здоровья и всего-всего доброго для целой родинки вашей. А теперь еще для Нины Голубовской из Новоглавкова. Дуже счастья, здоровья и всего доброго вам жичу. А теперь еще у Плянту для Ромка Боречко жичу вам всего наилепшего и счастья, здоровья и задоволения детей и внуков. И все будет. Дякую.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i tak samo przekazujemy wam serdeczne przywitanie.
1: I wiadomo, zostawajcie się z nami, bo jeszcze целые 3 гадзіны у нас наперадзе, а мы пакуль што пачытаем смс-паведамленні. Вось, напрыклад, такое. 11 чэрвеня свой дзень нараджэння адзначала Ніна Ахрымюк з Ахрымал. Ахрымал, добра чытаю.
0: Так, з Ахрымал.
1: Дарагая спадарня Ніна, жадаем вам моцнага здароўя, дабрабыту, як найменш турбот, задавальнення дзяцей, унукаў, праўнукаў, ды ўсяго, аб чым марыце. Многае лета спяваем і агромны букет чырвоных ружаў на рукі складаем. Напісалі Галіна, Крыся, Адам і Рафал. Ну, а ўсім нашым слухачам хай песня «Цыганачка» аза прагучыць.

0: Апошняе тэлефанаванне ў гэтай гадзіне нашага падляцкага канцэрту па жаданню сёння маем зверх Лейся на сувязі з спадарня Галена. Вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Всего доброго для вас, радио рация. Вам счастья, здоровья, что вы есть. И эта субботка так хученько три годинки мне. Хотела бы поздравить с Павлом паню Валю. Ее внучечка Камилька и маму, и татка Юрка. Желаю им всего, Камильку, тебе до много здоровья, счастья, благополучия, как тебе Господь сохранил на многое лето. И как Матерь Божия тебе вела добрым тропом, как ты имел душу коллегов и супругов вселяких тебе желаем, мы с мужем и с я своей родинкою. Пани Валю, желаю и вам всего доброго, счастья, здоровья. Каб ваши зорочки ясненько светили над вашей хаткою. Каб вашим господаром на многое лет. И вашу дотушку другу поздравляю, и этих ваших трех внучков, и Юрочка вашего зятя. И еще поздравляю Калинку с новой волей. Калинка, дорогая родинка моя, я желаю вам всего доброго, благополучия, как вы хученько ходили, Господь дал. И поздравляю вашего Ярошка, Ярочку и Мирочка. Тримайтеся, Яруш. Ты хученько ходи там по Белостоку, как тебе ножки не болели, как тебе Матерь Божия вела добренько, и как ты имел много золотых подругов людей у своем житчу. Поздравляю Кабешко Крищу с Белостоку, с ее мужем и детками, сестрами и с браточком, и с братовою Зосею. Поздравляю Соколки Гибу Юрка с его жоночкою и с детьми. Жить у тебе, Юрочек, всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю еще с Павлов матушку Веру и отца Валеріана. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я. Поздравляю вашого Данілька з цілою родинкою. Здоров'я.
2: Алло, алло. Алло. Нешта у нас оборвалася, так. Може, гэта нам дожджык псує ці навальніца нашу сувязь, шкада. Але сподіваюся, що все, що хотіла, сказала спадарня Гелена. Ну що ж, ми, думаю, що вже будемо, ну, подводить выники этой годины. Так и сустренимся с вами не в забаве, у наступной године. И что? Не отключайтесь, я думаю. Можно зробить себе каву и горбату, и после короткого выпуска новин знов до вас вернемся. А покуль гучить песня, якую вельми хотела послухать с подарыня Гелена. Песня «Только с тобою».

0: Я больше не телефоновать не у этой године подляцкого концерта по жаданию моим згайнау кино связи с подарением Люба. Добрый вечер, слухаем вас.
1: Добрый вечер.
2: Вам слово, коли ласка. Слухаем вас.
1: Dobry wieczór. Ja dzwonię z Hajnówki. Chcę pozdrowić panią Alinę Moros z ulicy Górnej w Hajnówce z nachody imienin. Żadaję szczęścia, zdrowia i przymary spełniliś. I pozdrawiam synoczków i męża i wszystko dobrego żadaję. I was pozdrawiam Radio Racja i dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Przywitanie u Hajnówku.
2: Самые сердечные. И обовязковая и песня прогучить, якую просила с подарыня Люба, але еще вот такое віншаванне от Улі Шчаромхи. Передаю привітанні редакции Радио Рации усім слухачам, а так само моему дядьку Уладку, который завтра будет отзначать свой день народження, моей маме Івоне, тату Петрку, бабулі Марисі, іншей бабулі Марисі, дядулю Янку, дядулю Базилю, хросной Ані, тёте Крисі, тёте Елі, тёте Госі, дядьку Павлу, каханым, чекайте, дядьку Павлу, каханым кузынкам Зосі, нешта яшчэ пропустила, хворай Ані, вось, Гані, Юлі, Ізі, а таксама прывітанне Антку, Шымону і Томку. Усіх абдымаю, цалую і сардэчна жадаю здароўя і шчасця. Мы далучаемся да ўсіх вашых тёплых слоў, правда?
0: Натурально, что долучаемся. Еще есть пожелания, которые пришли на наш электронный адрес. Поздравляю своего сыночка и хара своих батьков Мираиду и Валентина Садовских, свою семью с подарением Валентину Шчаромхи, с подара Давида с Василькова, с подара Андрея с Плесак, с подара Дамьяна с Седлец, с подара Даниля с Заблудова и вас ведущих радиорация, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў с Польши и за мяжой. И прошу песню «Тяче вода» коллективу «Триада» с Белостока. Это я привитание пересылаю Эльвирка с Макаўкі.
2: Мы слухаем песню «Ехал казак» и поглядим, что еще с нашей чарги изместится в этой године.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Тихановская объявила сбор пропанов для формования парадку дня конференции «Новая Беларусь». Фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм» признаны экстремистским. Футболисты белорусских «Демсил» выиграли футбольный турнир у Вильни. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская объявила сбор пропанов для формования парадку дня пятой конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвящена обмеркованию змен, которые отбылись за последний час, осенсованию того, кто и как помогает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил, белорусов и Беларуси в этих процессах. Про это Светлана Тихановская написала у своим телеграм-канале. Яна пропоновала белорусам до 15 червеня заполнить специальную форму, у якой выказать меркование об тым, какие пытания и темы варто обмерковать на конференции, каб допомогши сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет у Варшаве 8-9 жнивня 2026 года. Лукашенковские улады признали экстремистским фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссером фильма был Михаил Ждановский. Сценарий он написал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Позняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жаурки Беларуси», «Успамины про Миколая Равенского» Михаил Ждановский отримал Державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным сведчением злочинства большевистского режима супроти белорусского и соседних народов. До інших тем. Команда демократичной Беларуси сегодня заняла первое место у международным доброчинным футбольным турнире «Амбассадорс Кап 2026» у литовской столицы. Другое у команды офиса президента Литвы, у якой гулял и сам Гитанас Науседа. Третье место узяли удельники из Германии, поведомляя Белсад. Турнир объединил представников разных краин, амбассад, бизнесу и громадских организаций, политиков. Его главная мета – поддержка детей и развитие спортивных мощностей для тех, кому это особливо потребно. На шляху до перемоги белорусская команда сгуляла с командой британской амбассады, а так само с командами Тайваню, Испании и Индии. Финальная частка турниру супроть команды президента Литвы завершилась серией пенальти. Белорусская дружина удельничала в спаборництве у третий раз, але ранее не займала никаких мест. Да исторической информации. Подея 13 червня 1611 года, коли после протяглой облоги Смоленск перешел под уладу войсков Речи Посполитой, застаются одной из ключевых сторонок истории города и всего региона. Так лишать у Смоленским республиканским центре у Варшаве. Керавник центра Сергей Фролов отзначая, что вертание города у склад Речи Посполитой открыло новый этап у его развития, связанный с европейскими правовыми и городскими традициями, у тым ліку элементами самакіравання.
3: Дата мае принциповое и символичное значение. День вертания Смоленца в родную европейскую семью. После двух годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную частку складали менавіта литвины, родки сучасных белорусов, вызволили город. Город отримав магдебургское право, смоляне здобыли самокіравання, властный магистрат, незалежный суд и свой герб. Дейнічаў закон, статут ВКЛ. Сегодня в самим Смоленску святкавання таких нема, а саму дату подають як трагедію.
2: У Смоленським республіканським центрі лічать, що такі дати повинні заставатися часткою відкритої наукової і громадської дискусії, у тим ліку у контексті асенсування історичної спадщини і будучого розвиття регіона. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помежи пахмурно. Махшимый дождь. Температура по ветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ». Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски
4: Подляски.
5: Концерт пожаданняў.
4: Концерт пожаданняў.
6: Вітаем усіх у трэцяй гадзіне падляскага канцэрта пажаданняў, як і раней у студыі Анна Шайкоўская
7: і Ганна Комінч, і яшчэ нам дапамагае Сергій Верамієнка, які дзяжурыць пры тэлефоне для SMS-паведамленняў, а нумар гэтага тэлефону 508-667-663. Яшчэ цягам гадзіны дасылайце пажаданні ў форме SMS-паведамленняў, калі, натуральна, не атрымаецца вам патэлефанаваць, а нумар тэлефону у студію 85-654-51-51.
6: Але вы маеце іншыя магчымасці звязацца з намі, напрыклад, напісаўшы нам на электронную пошту. Наш адрас концерт@slimakracia.com працуе і наш тым слогін рацыя, так што пішыце, тэлефануйце, мы будзем чакаць. А пакуль
7: прачытаем пажаданні, якія прыйшлі якраз у Teams. Добры дзень вам у Радіо Рація, Дубіны Степана Бяроза. Вітаю вас, вядучыя канцэрта, дзяўчыны і ўсіх вашых супрацоўнікаў. Сёння перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні перад усім здароўя, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў з нагоды сённяшняга дня народзінаў. Сябру з маёй былой працы і не толькі, Томку Снарскаму з Дубіна, або і з Беластока. Ведаю, што Томек Снарскі таксама і вам па знакомству. Сапраўды, мы знаёмыя з Тамашам, далучаюся таксама да пажаданняў. Тады няхай Томку прагучыць песня «Тры чарапахі». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
6: НРМ гучыць на нашых хвалях.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Ратфилла.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.